0: Поэтому на ты юристей причистоматы Слыхал мою баты Ой, чипан, чипробан, бичи нам на раты Эй, ну, махлопти, давай
1: Ща не йде, а не йде
2: Не притомилися
1: Останню. Чого, сучі, діти, мучитесь?
3: Підуємо.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба пити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,